0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Роца сакме да назоги шенахвасе хеба, убрало дарчевани аркмара. Саджируа пиробис шедареба да саги азри. Гада и азри арчевани. Микробанки МБС иктава зобс реалурат саукетесо саргебелс ахалва диана на барзе. Ларши эпектори цаметом телхут процентамде. Доларши эксум телруа процентамде. Гада и азри анабари. Айрчи эукетеси. МБС банк цертириджи.
4: Твоени бизнеси им сахуреб зарматебас. Радио Дардимандис сарекламо сам сахури. Ури, схрамети, оси, ати.

мою мечтали, красота моя. Улыбнись мне, дорогая, ты моя судьба. Не подходишь счастью, близко в стороне стоишь. Где ради тебя не знаю.